0: ах, ах, ох, ох, ух, ух, ха-ха, ха-ха, хо-хо, хо-хо, уху, уху, хе-хе, хе-хе, ухо, ухо.
1: Bravo.
2: I'll be soaking the hell.
3: Hello.